от Манчжуки Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: В Алматы 10 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за

0: рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в Оскар Клиник и выиграйте автомобиль. Выбирая Оскар Клиник, вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду ОСПАН скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
1: Тогда Арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Ростока.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге жан барандер сынады. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.

0: В Алматы 12 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали отношения?

0: очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в Оскар Клиник и выиграйте автомобиль. Выбирая Оскар Клиник, вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду ОСПАН скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
1: Тогда Арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Ғашықтық қиын жол. Жетсең жеттің, жетпей өттің не болды? Арманды өмір өт тойлар мекен, бір мені сол.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: В Алматы 14 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Көп айтса да сөз емес жаттанды бұл. Жақсы көру дегенің жатқан ғұмыр. Сөніп бара жатқанға жан беретін. Бұл сезімге қиындау шақтардың үл.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бұл Аспан FM, махаббат мекені білесіз бе? Парижде тұратын 24 жастағы француз қызы Элис қазақ тілін үйреніп, қазақ мәдениетін әлеуметтік желіде насихаттап жүр. Ол Қазақстанмен алғаш рет 2019 жылы YouTube-дегі саяхат видеосы арқылы танысқан екен. Ал 2025 жылдан бастап тілді үйренуді қолға алған. Қазір оның қазақша сөйлеу деңгейі A2, ал түсіну деңгейі A2 мен B1 аралығында. Элис Ақтау мен Маңғыстауда болған екен, енді Алматыға келіп таза қазақша сөйлеуді мақсат етіп отыр. Тамаша, француз қызына елімізге, тілімізге танытқан қызығушылық үшін алғыс білдіреміз. Ал бізде жаңа сағат, күн райын айтып берем сәлден соң. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Уважаемые жители и гости города, в связи с началом нового учебного года 1 сентября ожидается значительное увеличение транспортной нагрузки на городские улицы. В эти дни городские службы принимают все необходимые меры для регулирования дорожного движения и снижения загруженности городских улиц. Важно отметить, что все проводимые дорожно-ремонтные работы направлены прежде всего на создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города. Прилагаются все усилия для того, чтобы завершить их к началу нового учебного года. Вместе с тем, в данном вопросе вклад каждого жителя имеет большое значение. Поэтому просим вас в первые дни сентября по возможности отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет снизить уровень загруженности городских дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений, и обеспечить безопасность наших детей. Давайте вместе сделаем движение в нашем городе более комфортным и безопасным. Акимат города Алматы.

0: Сыр 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан ФМ. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Family Rock Fest 2026 в городе Кунаев. 28, 29 и 30 августа на ASP Arena для вас выступят «Комната культуры», «Танцы минус», «Нейромонах Феофан», «Князь», «Мураками», «The Hatters», «Эпидемия», «Ласкала», «Заточка», «Линда», «Группировка Ленинград», «Тритья», «Парк Горького», «Маша и Медведи», «Ёрш». Праздник урожая «Арба Вайн». Среди виноградников Ассы рождается вино «Арба». «Арба Вайн Фестиваль», 29 августа. Живая музыка, танцы на виноградниках, природа как декорация. Ждем вас в Алматинской области, Енбекши, Казахский район, село Каракимир. «Рахмет Фест» в Актобе. 12 сентября на стадионе имени Кабланды Батыра для вас выступят 91, Еркея Смахан, Райм, Калифорния, Дарри Корн, Заттыбек, Хулан Ару и секретный гость. Начало в 19.00. Сольный концерт МД в Астане. 30 августа в здании Конгресс-центра состоится большой сольный концерт МД, одного из самых ярких представителей современной казахстанской сцены. В программе композиции из всех альбомов и любимые хиты из дискографии МД. Начало концерта в 20.00. Стартовал новый театральный сезон. По этому случаю афиша Freedom объявляет акцию. Получите скидку 30% на все театральные постановки с промокодом MASK в приложении Freedom Super App до 15 сентября. Не более 5000 тенге от суммы заказа. Промокод действует во всех городах Казахстана. Каждый пользователь может использовать только один раз. Спешите ощутить магию театрального искусства. Подробная информация в разделе афиши на Freedom Super App и на сайте tikiton.kz. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе афиши и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Tikiton. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Tikiton.

0: в Алматы 16 часов.
1: Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
2: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
3: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
4: Келш, көзім, күн бетіңді көрейін. Сүйш, сәулем, тұншығып мен өлейін. Жет, жұлдызым, жылжап қана жібекте. Жұлдызды жүзіп, айдалға ғып берейін.
3: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: «ОСПАН ФМ-ді тыңдағанда, әндерге жамбы дед. Олар өте әрғила. Омотылмаз